0: Майкл. Ебать, это я Майкл, бебе. Ебать, ебать.
1: It's the flip that is so standard. In the flip that is so standard. Polo kete i okanavan los mine dala sa kamara via besto via bedi.

Ген нашей горе. Вот ту, где сам родина. И все, что ты речи знала, у сердцу записала, видела. И все, что ты речи знала, видела.